0: Доброе утро, ребята. Все, переходим в серые, неинтересные, скучные будни.
1: Да, кстати же, все, больше не будет таких выходных затяжных, да?
0: Нет, не будет.
1: Знаешь, единственное, что радует, потому что летом на это пофиг.
0: Все, на ОРЭС отдыхали, майские праздники отгуляли. Ну, и то, и другое, да?
1: Да.
0: Все, впереди только серые рабочие будни.
1: Здорово.
0: А для кого-то они не серые. Кстати, вот я вчера общалась со своей соседкой. Она говорит, как же мне надоели затяжные выходные. И я поняла, почему.
1: Почему?
0: Потому что она живет одна. То есть мы ждем выходные, оказывается, да, чтобы провести время со своими близкими,
1: семьей.
0: Со своей семьей, да. А когда ты живешь один, тебе очень скучно. Поэтому, ребят, каждому из вас желаю...
1: не скучно,
0: если да? Если я скажу «желать не одним», жить не одним, ага. Желать, говорю. Пожелаю жить не одним.
1: Вдруг кто-то попробует.
0: То вдруг кто-то оскорбится.
1: Кто, да? Одиночки?
0: Ну да, возможно.
1: А может быть, ты знаешь, одиноким лучше всех.
0: А ты правильно сказал. Не насчет одиноких, насчет того, чтобы пожелать просто жить так, как тебе хочется.
1: По сути, да.
0: Да.
1: Мне кажется, знаешь,
0: нравится жить одному,
1: да.
0: Живи один. Нравится жить с кучей женщин, живи с кучей женщин.
1: Нравится
0: жить с кучей мужей. Живи с кучей мужей, но тебя за это будет порицать общество.
1: Ну как бы да, ну твоя же жизнь, в принципе. Если ты счастлив, то почему бы и нет? Ты знаешь, счастье же у каждого свое, и пусть будет
0: каждый счастлив. А у тебя какое оно?
1: Я не знаю, я пока еще не нашел себя.
0: Украл, выпил, не сел в тюрьму! Украл, выпил, не сел в тюрьму!
1: Нет, ну подожди.
0: Это вот это и есть твое счастье.
1: Зачем? Во-первых, воровать это очень плохо, поэтому...
0: Ну, смотря что украл.
1: Нет, смотри, заработал, выпил, все нормально.
0: Хорошо. Ребят, приветствуем вас на волнах Energy FM. Это Wasabi Show. С вами Эльвира Азанова.
1: Если вы слышите этот бред, то мы с вами, да.
0: Павлов. Да. Мы сегодня с вами будем обсуждать тему такую.
1: Классную, кстати.
0: Да, как часто вы оставляете отзывы, будь то в 2GIS.
1: Да, в приложении.
0: ГИС, как правильно, я не знаю. Все говорят по-разному, да?
1: Да.
0: Или в каких-то приложениях, да? Возможно, отзывы о товаре,
1: да,
0: отзывы об услугах.
1: Отзывы вот часто об отеле, например,
0: да,
1: конечно.
0: Как часто вы это делаете?
1: Или, например, да, оставляйте комментарии там под каким-нибудь постом, да, например.
0: Да.
1: Вот есть же когда-то...
0: Отзывы, вообще
1: да.
0: Отзывы.
1: Нет, ты знаешь, мне
0: об услугах.
1: Ну, может быть, мы добавим еще и комментарии, хозяйка?
0: Нет, это совсем
1: это
0: уже
1: другое, да.
0: Да,
1: а, ну все, тогда отзывы. Тогда
0: мы комментарии обсуждали много раз. Давай отзывы.
1: Давай отзывы.
0: А вот ты оставляешь отзывы. Например, ты сходил в какую-нибудь кафешку, тебе не понравилось, хотя все тебе расхваливали данное заведение, да? Ты пошел туда и, значит, такой, о, оставлю я свой отзыв. Пришел, накалякал там свой отзыв и все,
1: знаешь,
0: и удовлетворился.
1: Тьфу, такого не было, чтобы прям вообще мне так было.
0: А что это было?
1: Это сплюнул я.
0: Зачем?
1: Чтобы не сглазить. Типа через плечо.
0: А может быть, не то чтобы везде хорошо, а может быть, просто ты такой, знаешь, непривередливый.
1: Возможно.
0: Тебя все устраивает.
1: Ты знаешь, ну да, то есть не было прям...

0: ты знаешь...
1: Ой, извините, это в микрофон я сделал. Фотографию. Надо было мимо.
0: Пришлось сделать фотографию, я им отправил. И они даже мне, кстати, вернули деньги за это и не потребовали товара.
1: Но они же возвращают деньги не на карту, да? Они возвращают,
0: они возвращают их на твой баланс. Но я перезаказал что-то другое.
1: Дальше что-нибудь, конечно, перезаказал. Но да, эти деньги тебе уже не вернутся на карту.
0: No.
1: Вот это самое обидное.
0: Единственное, знаешь, когда вернулись, это Wildberries. Вот, я... Там да, отменил заказ, да, потому что они прислали черти что, то есть вообще не соответствующий товар, который... То есть вообще, то есть я заказывал, например, ну, для себя коллекционную фигурку, они мне прислали совершенно другую, ну, угу, которая угу, у меня уже есть, например, в наборе, да, то есть я отказался, и они очень долго возвращали деньги, то есть на карту, но они вернулись.
1: Угу.
0: И вот с Алиэкспресс тоже мне возвращались деньги.
1: Деньги на карту?
0: Да,
1: или
0: именно
1: на баланс?
0: На карту.
1: Вот, вот так, мне кажется, справедливее.
0: Да, но только они возвращаются там через 3 недели, когда ты такой раз уже, когда сидишь такой
1: когда
0: без денег.
1: Когда ты уже подзабыл.
0: Да, подзабыл. И, опа, и такой бонус. Ну, становится приятнее немножко.
1: Угу, немножечко, угу. Да. Ну, хорошо, ребят, пишите да, вы. Как часто вы да, оставляете отзывы на каких-нибудь маркетплейсах.
0: Что побудило вас это сделать, да, например?
1: Что то есть... сделал Каспи
0: в приложении
1: в магазине. Например, что-нибудь ты заказываешь, и ты смотришь, там высокий рейтинг, да, у этого товара. Ты берешь этот товар, а как только этот товар к тебе приходит, тебе скидывают. Напишите свой отзыв,
0: да,
1: и мы закинем вам на баланс 500 тенге.
0: А, да?
1: Да. Или напишите свой отзыв, мы вам скинем на баланс 200 тенге, там 200 бонусов, точнее, бонусов. И ты берешь, значит, пишешь эти отзывы, возможно, тебе товар не особо понравился, но ты пишешь ради
0: тебе,
1: бонусов, да,
0: да.
1: И я так себе за месяц написала там, ну, сколько бонусов?
0: А мне нет никаких бонусов.
1: Подожди, они на все услуги, не на все товары, точнее,
0: да.
1: Но там можешь зайти в раздел «Бонусы», и там покупать какой-нибудь товар, и там будет сразу тебе заранее предупреждать, что за этот товар тебе будет столько-то бонусов, за отзыв, опять же, за отзыв. По-моему, так это работает.
0: Нет, там...
1: И я несколько отзывов написала, и у меня было около 3000 бонусов только за отзывы.
0: Ну, так кто-то, значит, еще и бонусами зарабатывает, даже если не понравился товар.
1: Возможно и такое. Хотя,
0: смотри, да, какая замануха-то, а?
1: Мне не совсем понравился товар, я бы не ставила 5 звезд. Но так как мне 500 тенге, видишь, продажная душонка.
0: Ну, ты знаешь, почему бы и нет.
1: 500 бонусов, точнее, мне закидывали на баланс. Я такая, прекрасная покупка, отличный товар, всем рекомендую, понимаешь?
0: А вот на 500 бонусов что ты потом себе взяла?
1: А я накопила и оплатила там, чтобы, ну, не знаю, там же. Я бонусы коплю, и можно хоть где оплатить бонусы.
0: Ну да, я знаю.
1: Вот так примерно. Ну, я не знаю. Ну, кто не знал, знайте.
0: Да,
1: но
0: ну,
1: мне не платили за это.
0: Я думаю, ну можно было бы просто, вот знаешь, чтобы, например, люди не думали, что товар, например, это какой-то плохой, если тебе 500 бонусами, да, или 100
1: да,
0: даже бонусами
1: да,
0: приходит. Просто за отзыв каждый раз себе, чтобы за любой отзыв тебе падало по 200 бонусов, например.
1: Возможно, да. Но
0: было
1: есть там
0: здорово,
1: товары, где больше падает.
0: А, да?
1: Да. Но опять же, за отзыв. И он сразу же вот так вот раз и публикуется.
0: Ну ладно.
1: Да, а вот какой-нибудь негативный, он проверяется. Но почему? Я объясню, почему он проверяется. Потому что могут же
0: конечно,
1: какие-нибудь конкуренты
0: да, в соответствии, да,
1: могут
0: вот тоже
1: покупать этот товар и писать какие-нибудь гадости. Поэтому все это проверяется. Ладно, ребят, пишите нам обязательно по теме, по номеру телефона 8 700 107 10 22, как часто вы оставляете
0: отзывы в приложениях,
1: да,
0: где
1: ну,
0: и вообще где-либо.
1: Посетили
0: да,
1: какое-нибудь место, которое да, все расхваливали, или какой-нибудь... центр отдыха, да?
0: Ну
1: там,
0: да, вот, например,
1: отель какой-нибудь,
0: где вы по отзывам думали, что вообще там здорово, приехали,
1: да,
0: а вам не понравилось.
1: Бассейн, ресторан, кафе, а вам не понравилось.
0: Да.
1: Негативные отзывы мы пишем чаще. То есть хорошие отзывы мы пишем только если нас попросили.
0: Нет, почему хорошего? Мне вот, например, когда, если действительно хорошо тебе это понравилось, почему бы не оставить, я считаю, отзыв? То есть, почему бы с людьми не поделиться, да, то есть тем местом здоровским, который ты там, например, нашел, и действительно там классно. То есть, было и такое, что я оставлял отзывы, например, то есть, мы были, когда во Вьетнаме, в ресторане там, очень хорошем, там, Галина, да, я просто сам с удовольствием говорю, ребят, у нас обслуживающий, ну, такой, ребят, парень, официант был.
1: Можно без вот этих
0: хотел
1: подробностей.
0: Хотел мне имя вспомнить,
1: у
0: оно очень
1: парень,
0: смешно.
1: Я был женой, а жена взяла с подругой,
0: почему?
1: А у подруги
0: они
1: был муж,
0: там...
1: а у них были дети, а детям по столько-то, столько-то
0: ну,
1: лет.
0: Подожди, когда ты рассказываешь какие-то истории, ты тоже любишь что это какие-то мелочи, какие-то важные
1: штучки. Так я тут
0: штучки.
1: Хозяйка, а ты тут не забывай, кто ты.
0: Ну, я тоже хочу рассказать.

0: Доказать, чтобы...
1: Не, да. Ну ты докажешь, что должен как-то сокращенно, понимаешь? Тебе должно быть мало.
0: Оставить. Смотри, хорошо, я оставил отзыв, там было хорошо, все.
1: Да. Ну ладно, какие-то подробности можно.
0: Да, ну то есть парень официант, которого звали, я, у него такое интересное имя было. Я забыл, парень официант, у него такое интересное имя было, я вспомнил.
1: Сейчас чуть-чуть лишнего не наговорил.
0: Да, я не говорил.
1: Да? Вот как будто вот хотел и не сказал.
0: Нет, я не хотел.
1: Да? А как его звали, ты хотел, предполагал?
0: Типа, знаешь, вот я не могу вспомнить, либо Федот, либо Никодим, какое-то вот такое интересное имя.
1: А до этого у тебя было совершенно другое слово.
0: Нет.
1: Какое-то.
0: Нет, тебе показалось, наверное,
1: да?
0: Хозяйка, честно. Да.
1: И значит, вот, только мне показалось.
0: Да. Не, я клянусь, я никакого слова
1: да?
0: не вот прям контролирую себя конкретно.
1: Да,
0: так вот, и я его говорю, мы хотим оставить отзыв, мы отставили, да, что там классно,
1: не
0: замечательно.
1: Отставили.
0: Отставили.
1: Ага. Соберись.
0: Отставили его немножечко подальше.
1: Тряпка, мэн, соберись. Так, и все, вы оставили.
0: Кстати, о чем мы эту рубрику опять не возобновили?
1: Ой, завелся.
0: Классно же, там были такие реальные советы для домохозяек. Мне кажется, мне нужно вернуть.
1: Потому что она очень...
0: У тебя с языка не просто так сорвалась, тряпка мэн.
1: Подожди, сейчас все поменялось.
0: Городу нужен герой.
1: Поменялось.
0: Да.
1: Сейчас вот говорить там только чисто советы для домохозяек, это может оскорбить феминистов.
0: Для домохозяек и домохозяев.
1: Вот тогда так
0: надо.
1: Надо
0: изменить, видишь? Сказать за
1: Да, там надо все по-другому сделать.
0: Да. А вдруг я там прошили?
1: И там есть голос сказать. В перебивке, который мы не можем использовать.
0: Вот, надо сказать, что переделали.
1: А зачем мы эти все вот дела, наши рабочие процессы обсуждаем в эфире?
0: Ну, мы, видимо, доверяем нашим слушателям.
1: Не, ну не надо настолько доверять, это же вообще их как-то не должно...
0: Касаться?
1: Ну да.
0: Ну, почему бы и нет? Ну мы же начали, раз обсудили, то
1: и обсудили. Вот ты говоришь, почему бы и нет?
0: Хорошая
1: идея пришла. А я тебе задам следующий вопрос.
0: Почему бы и да? Ну потому что и почему бы и нет?
1: Туше. Ну а почему бы да?
0: Ну тогда ладно уже, давай не будем.
1: Все?
0: Да.
1: Что будем делать?
0: Гороскоп.
1: Ну ладно, давайте гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» «Гороскоп». Подозарова и Павлова.
1: Итак, Овны, день подойдет для быстрых решений и активных действий, но не стоит спорить из-за мелочей. Вечером лучше переключиться на отдых.
0: Тельцы, хорошее время для финансовых и рабочих вопросов, спокойствие и последовательность помогут добиться нужного результата.
1: Близнецы, сегодня многое будет зависеть от ваших слов, не давайте пустых обещаний и внимательнее слушайте окружающих.
0: Раки, не перегружайте себя чужими...
1: Можешь не разговаривать так громко, я не знаю, после простуды у меня вот это ухо...
0: Пульсирует.
1: Вот правое, да.
0: Пульсирует.
1: И трещит, как будто там мнут бумагу какую-то такую, газету.
0: Это как фрекенбок, да? В каком ухе жужжит у меня, милый ребенок?
1: Да, вот у меня сейчас в правом ухе. Вот, и
0: но
1: ты
0: я...
1: так, как будто бы ты как-то громко разговаривал.
0: А ты должна потом сказать, у меня жужжит в обоих ухах.
1: Омерзительно разговариваешь, и у меня ухо...
0: Потому что справа у тебя Мурат. Может быть,
1: нет,
0: он как Карлсон,
1: нет,
0: поэтому...
1: Нет, нет, нет. Это ты.
0: Ладно, раки.
1: Это реакция на твой неприятный голос. Можешь потише? Давай, ты потише.
0: Ну, пусть он сделает
1: мне
0: потише.
1: Нет, ты будь потише.
0: Я не умею так. Раки, не перегружайте себя чужими заботами.
1: Вот, видишь,
0: день
1: умеешь?
0: День лучше.
1: Я не умею тут же. Страшно стало.
0: Да, вообще как бы играет. Тун-тун-тун-тун. День лучше посвятить своим делам.
1: Нет, давай сначала. Я хочу сначала раков.
0: Сначала раков?
1: Давай.
0: Ладно, раки. Не перегружайте себя чужими заботами. День лучше посвятить своим делам и восстановлению внутреннего спокойствия.
1: Вот сейчас, смотри, вообще не трещало ухо. А ты вот когда громко... Вот это вот неприятно.
0: Это я так не делаю.
1: И у меня в ухе вот так вот. Лоры, внимание, вам задание. Что со мной? Вот так.
0: Может, туда тебе таракан заполз?
1: Вот так вот.
0: Или какая-нибудь
1: Нет,
0: мошка?
1: Когда ты громко разговариваешь, у меня вот так.
0: Ну, а он просыпается, когда я громко говорю, и твой жучок там
1: Нет.
0: шевелится. И твою вот
1: так,
0: эту
1: что у нас?
0: Ушную
1: кто,
0: раковину прямо царапает.
1: Львы. Весы? А, львы. Львы, возможно, неожиданные разговоры или предложения. Не спешите отвечать сразу. Сначала оцените все детали.
0: Девы, подходящий день для наведения порядка, оформления документов и завершения старых задач. Избегайте лишней критики.
1: Весы, в отношениях важно сохранять баланс и не копить недовольство. В финансовых вопросах лучше действовать осторожно.
0: Скорпионы, день может потребовать терпения в общении. Не пытайтесь все контролировать, часть вопросов решится сама.
1: Стрельцы, хорошее время для поездок, встречи новых идей. Главное не распыляться на слишком многое и сразу.
0: Вот так. ну, распыляться.
1: Не делай. Так.
0: Чтобы не распыляться. Ну да, чтобы они так не...
1: Антон.
0: Ладно. Стрельцы. Хорошие... А, это ты говорила. Да, нет, подожди.
1: Да, я Стрельцов озвучивала, да.
0: Козероги. Сегодня лучше сосредоточиться на практических вопросах и не тратить силы на пустые споры.
1: Водолеи, возможны перемены в планах или настроении. Не принимайте резких решений под влиянием эмоций.
0: И рыбы. День подойдет для спокойной работы и общения с близкими. Вечером полезно отключиться от лишней суеты.
1: Ребят, тема такая. Как часто вы оставляете свои отзывы в приложениях?
0: А можно шуточку с утра?
1: Можно.
0: Повар обратился к гадалке и выяснил, что он кому-то сильно насолил.
2: Весна прям шепчет.

0: Energy FM Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223.

0: Ну-ка давай-ка все обсудим, да.
1: Знаки зодиака, для которых эта неделя будет самой счастливой в году.
0: Ой, там моего знака
1: прям
0: не
1: в году,
0: будет.
1: Что ли? Ага. Серьезно?
0: И все, одна самая счастливая, чуть маловато, астрологи,
1: да.
0: Что-то как-то.
1: Тельцы.
0: Это...
1: Луна в рыбах в начале недели оживляет старые связи, после чего луна в Овне заставляет вас сделать шаг назад, чтобы собраться силами. Новолуние затем подтолкнет вас вперед. Не позволяйте себе поддаваться негативу. Динамичная луна в близнецах в конце недели покажет вам, как вернуться к лидерским качествам.
0: Так.
1: Раки, вам тоже повезет. Новолуние в субботу. Это глоток свежего воздуха, который указывает на потенциальные возможности, которые вас ждут, а именно успех, деньги, анау-мнау, луна в близнецах.
0: Вас ждет.
1: Да. Ну там луна в близнецах, луна там, луна сям. Девы, вам
0: какая
1: тоже повезет.
0: Луна.
1: Ожидайте повышения мотивации и оптимизма в отношениях ваших карьерных целей после того, как Марс войдет в Тельца в начале следующей недели. Скорпионы, луна в Овне.
0: Ну,
1: принесет
0: вот
1: вам испытания, но также преподает ценные уроки, поскольку Марс готовится перейти в Тельца на следующей неделе. Проведите время
0: может,
1: с близкими.
0: Против.
1: Вот смотри, как ты сейчас перебиваешь, такой весь недовольный, думая, что козерогов тут нет, а возможно, они тут будут, Тосечка,
0: ну,
1: поэтому
0: хорошо.
1: Помолчи и жди.
0: Жду.
1: Так, когда Луна находится в близнецах, она улучшает общение и помогает проявлять больше сострадания, больше эмпатии у скорпионов, да? И последний знак, кому очень сильно повезет, это, конечно же, козероги.
0: Да ладно?
1: Да, козероги, Тосечка, козерожки.
0: Давай, что там
1: будет? А что, здесь ты не будешь перебивать, да, уже?
0: Я послушаю сначала.
1: Связи, которые вы цените, станут крепче по мере того, как Марс готовится покинуть Овна и войти в Тельца. На этой неделе также присутствует элемент исцеления и размышления. У вас будет прекрасное настроение. Контролируйте свой гнев, самое главное, когда Луна будет находиться в Овне, и будьте готовы выслушать других. Уважайте их мнение. Луна в Близнецах помогает лучше общаться со своей семьей.
0: Да.
1: В то время как Близнецам вот пока что ничего не предсказали.
0: Ну, в них же Луна.
1: Нет, близнецы, это же твоя семья.
0: Ну, я и говорю, в близнецах же луна, этого достаточно уже.
1: Ну, вот и все. Как тебе такие предсказания?
0: Ну, так себе.
1: Так себе?
0: Мой гороскоп гораздо лучше.
1: Да?
0: Конечно.
1: Ну, хорошо.
0: Да.
1: Так, будем обсуждать... Подождите, я потеряю.
0: Мы подождем.
1: Ладно, перейдем к спортивным новостям.
0: Давай, хоть раз.
1: Давай. Петицию за уход Килиана Мбаппе из Реал Мадрида подписали более 40 миллионов человек.
0: Да, я видел.
1: Поводом стали фотографии, на которых Мбаппе загорал с подругой на яхте в Италии, когда должен был восстанавливаться после травмы. Потенциально он может пропустить матч с Барселоной из-за восстановления. Для болельщиков Реала, которые раздражены и так провальным сезоном, это стало просто последней каплей.
0: Ну да, Реал же вроде проиграл. Да,
1: то есть он должен был готовиться как-то, да, стараться.
0: 2-0.
1: А он со своей подружкой отдыхает.
0: Ну,
1: на
0: подожди,
1: яхте.
0: Ну, может быть, он на яхте восстанавливался. Кто каждый по-разному
1: восстанавливается. А я не понимаю, как одно другому мешает?
0: Я вот тоже не
1: знаю. Он же восстанавливается, отдыхает со своей подружкой.
0: Ему надо как в больнице было, в койке лежать, что ли, я не могу понять.
1: Я вот не знаю. Так. Дальше. Новости из мира шоу-бизнеса.
0: Но, видимо, Мбаппе доигрался.
1: 49-летний сын певицы Шер пожаловался, что его мать больше не хочет его содержать. Сейчас Элайджа Блю Олман судится с бывшей женой Мари-Анджелой Кинг и пытается отменить решение о выплате $6,500 ежемесячных алиментов. Значит, он судится, он говорит, я не буду тебе столько алиментов платить.
0: Ага.
1: И по словам музыканта, он тоже
0: музыкант.
1: Да. Шер перестала переводить ему деньги, а единственный стабильный доход около $10,000 из траста покойного отца рокера Грега Олмана.
0: Так,
1: у него
0: еще
1: пока
0: отец.
1: Еще остается, да.
0: Ага.
1: После налогов у него остается $6,790. Так что после алиментов, как утверждает Элайджа, жить буквально не на что. Обалдеть, то есть ему из трастового фонда достается $10,000, но налоги высчитывают такую огромную сумму, да, около 3,5 тысяч, да, ему достается на руки чистыми 6790, да.
0: И то 6500 отдает 290.
1: И сейчас Элайджа не знает, на что ему жить. И он пожаловался на то, что и его мама, певица Шер, очень богатая, и она ему не дает денег.
0: Маме, ему 49, и он жалуется, да, что мама перестала его
1: содержать. И стоит напомнить, у сыра...
0: Содержать.
1: У сыра. У сыра Шен.
0: У сыра Шен.
1: У сына Шер. Давно проблемы с наркотиками, были передозировки, лечение было в рехабах дорогостоящих и постоянные скандалы. В прошлом году певица даже пыталась через суд оформить над ним опеку, заявляя, что он не способен самостоятельно распоряжаться деньгами из траста и может угробить себя. Сам Элайджа тогда обвинял мать в попытке полностью контролировать его жизнь. Она не смогла стать его опекуном.
0: Ну вот.
1: Тогда как это ужасно, да, когда у тебя такая звездная мама. Тебе буквально вот... Вот почему так жизнь несправедлива?
0: Да,
1: вот он какой-то наркоман, да? И у него там из трастового фонда ему деньги достаются от папы, да? И от мамы какие-то деньги. Он еще ходит по судам, жалуется, да? Там, на маму и прочее. Почему мы такие честные, не курили, не пили? И нам ничего в наследство. Наоборот.
0: Да, ни сыра, ни
1: сыра. По исполнению 18 лет нам говорили: ты должен, ты должен, ты должна, ты должна. Почему? А потому что мы тебя родили и родили. Ты должна, отдавай, отдавай, давай, давай. Почему у нас вот так? Почему? Мои родители не певица Шер и ее какой-то там рок-музыкант. Я бы, вот честно, я бы, да, например,
0: ты бы
1: знала
0: тогда была бы сыном Шер.
1: Нет, я бы знала, как распоряжаться этими деньгами. А он все это тратит там на наркотики, выпивку и прочее.
0: Ну, ты знаешь, зло, хозяйка, ребят, мы тоже же, вот понимаешь... Как говорится, в чужом глазу, да, там увидим.
1: Да,
0: всякое,
1: это вообще не по теме.
0: Я понял,
1: давай,
0: но смотри,
1: без вот этих своих,
0: смотри, а если бы
1: поговорок
0: ты родилась бы вот в семье Шер, да, и вот этого рок-музыканта, и видела бы всю вот эту вот грязь, которая бывает иногда, да, то есть там.
1: Да, а и... я ее и так видела.
0: А, да?
1: Ты понимаешь, вот как вы смотрели все фильмы Майкла Джексона, как над ним издевался там папа, его бил.
0: Да, и вот детство...
1: зато, нет, подожди, да, да, он стал зато успешным музыкантом, да, номер один в мире.
0: Так.
1: И даже после его смерти его состояние там
0: оценивается еще больше.
1: Да, еще больше стало. Вот, например, да, нас всех так же били, но почему мы, как Майкл Джексон, никем не стали? Понимаешь? Вот что самое обидное.
0: Да,
1: вот к чему я клоню. И вот ты говоришь, ты бы видела всю эту грязь там у этих Шер,
0: не Шер. Так видели, да?
1: Вот, так я и без этого видела на районе у себя и наркоманов, и алкашей, и всяких, я не знаю, преступников. У меня дядя Дима был рецидивист, который там убил другого дядю Андрея и, значит, потопил его в этом... Значит, в нашем...
0: В проруби какой-то.
1: Нет,
0: в озере.
1: А он по весне всплыл. Его там повязали. Потом, значит, этот другой дядечка там соседку изнасиловал. Его тоже там повязали. Вот я росла вот в такой среде. Там. Алкаши, наркоманы, преступники. Вот, пожалуйста, да? Но я же не снаркоманилась. Почему, значит, у меня мама там не певица
0: Шер,
1: Шер,
0: да, я бы выдержала, да, все
1: или
0: это?
1: Или какой-нибудь там папа Майкла Джексона, не мой папа. Вот он так же меня бы вот так наказывал, и я бы стала Майклом Джексоном.
0: Да, да, таким...
1: А меня наказывали, я никем и не стала, понимаешь?
0: Я сейчас представил тебя в образе Майкла, мне вообще прям очень...
1: Ну, я была бы толстым Майклом Джексоном. Одно другому не мешает, понимаешь? Нет, я говорю о том, что мы же тоже видели всю эту дичь, нас тоже наказывали.
0: Согласен с тобой, да. Если и еще и не хуже, что мы видели, да?
1: Еще и хуже, да. И сейчас нам родители говорят: вот, ты нам не помогаешь, ты никем не стала, на-на-на, неудачница. Ну, типа такого, да? Там, то есть вы должны, должны, должны. А как бы вот при нулевых, считай, вложениях, то есть в нас как бы не вкладывались, но мы почему-то дофига должны. А тут на тебе, сыночка, корзиночка, на тебе деньги из трастового фонда, на тебе то, сё, и все. И он ни с чем
0: так
1: этим не справляется.
0: Так ему еще и 49.
1: И все такие: ой, он просто не выдержал, такие деньги большие. Мне дайте эти деньги.
0: Я их выдержу, подожду.
1: Я их выдержу, я выдержу даже больше, чем вы думаете.
0: Да, давайте все.
1: Да, ладно, идем дальше. Все, это был крик души, ребят.
0: Да, согласен.
1: Забудьте, да, идем дальше. Вот все-таки обидно, да?
0: Ну, да, очень.
1: И так это все выставляют. Вот он там пострадал от своего отца, зато он стал такой суперзвездой. А мы пострадали от своих отцов и никем не стали.
0: И они тоже не отцы Майкла.
1: Ну, одно дело пострадать от своего отца и кем-то стать, а другое дело пострадать от своего отца и никем
0: значит,
1: не стать.
0: Значит, плохо мы страдали от своих отцов.
1: Нет, зачем?
0: Мы вообще, чтобы я страдал, вообще ушел.
1: Вот, видишь, вот, пожалуйста.
0: Нет, ну потом вернулся, ну, правда.
1: Да кому он уже нужен, он уже все.
0: Когда мне было 33 года.
1: Да, уже. Ты уже вырос. Так, Ладно, 75-летний, так, внимание, Ричард Гир и его жена, 40-летняя Александра Сильва, отметили недавно 8-ю годовщину свадьбы.
0: А, 8 лет.
1: Избранница голливудского актера поделилась архивными фото со свадьбы. У пары двое общих детей, сыну Александру 7 лет, а Джеймсу 6. Александра является дочерью бывшего. Если вы сейчас подумали, что она с ним из-за денег, у них такая разница в возрасте 35 лет, да, то это совершенно не так.
0: Она тоже
1: потому
0: богатая.
1: Что она является дочкой бывшего вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид». Так что у нее точно все по любви, а не из-за денег.
0: Вот это да.
1: Вот опять же, да, вот смотри, вот, вот у нее папа.
0: Ага.
1: Да, вот такой богатый, вице-президентом бывшего футбольного клуба «Реал Мадрид». Вот он. И вот она, дуреха. Ладно, Ричард Гир, окей, хорошо. Но он на 35 лет старше, чем он.
0: Ну, может быть, она любила фильм «Красотка», вот хотела.
1: Не, ну подожди, Тосечка, да. Ну, мы тоже когда-то этот фильм любили, мы хотели. Ну, почему-то
0: может быть,
1: мы не
0: человек
1: хотели
0: хороший.
1: Стать его женщиной. Мы хотели просто, вот как она, вот там
0: да,
1: пойти.
0: Подняться.
1: Куда? Да, подняться. Ладно. Подняться с трассы. Так вот, я не про это. Вот, посмотри, у нее папа уже богатый. Зачем выходить замуж за мужчину, который старше тебя на 35 лет?
0: Ну, не знаю.
1: А я? А как же я? Будет у меня какой-нибудь такой вот?
0: Да, ты хотела, чтобы Ричард Гир на тебе женился?
1: Нет, я бы хотела, чтобы у меня был такой папа с таким же доходом.
0: Да, как-то нам не повезло с папами.
1: Нет, мне повезло. Но просто хотелось бы, чтобы у этого же папы, с которым мне повезло, были бы такие же деньги.
0: Деньги, да, хотя бы связи, да?
1: Да. Брэндон Фрейзер активно взялся за себя ради новой мумии.
0: Да ладно, да. Я прям с удовольствием.
1: Я обожаю этого актера, обожаю, я просто без ума от
0: него.
1: Я
0: им тоже восхищаюсь, да. Знаешь, из дурацких ролей, вот Джордж он же из джунглей, да, то есть, ну,
1: да.
0: Как бы,
1: а
0: когда-то.
1: Мне нравилось.
0: Нет, мне нравилась эта комедия, но если вот так разобраться, да, вот сейчас ты смотришь, да. Она детская такая дурацкая комедия, да, и он поднялся до настолько, да, его вот эти перепады, я просто им восхищаюсь,
1: да, 57-летний актер начал активно сбрасывать вес, чтобы подготовиться к роли Рика О'Коннелла. Мы, наконец-то, дадим фанатам то, чего они ждали более 20 лет, снова окажемся на съемочной площадке, пожелайте мне удачи, я выкладываю, чтобы привести свое 57-летнее тело в форму, рассказал Фрейзер в шоу субботним вечером. Мы очень ждем,
0: мы
1: я
0: очень
1: пойду
0: ждем. Я тоже
1: на
0: пойду.
1: Эту мумию, я буду смотреть.
0: Я думаю, у него все получится.
1: Я вообще все фильмы.
0: Ты понимаешь, какой сейчас он вот, ну, как бы тучный, да, такой?
1: Да.
0: Мне прям интересно, как он приведет себя в форму.
1: Он
0: это
1: приведет
0: круто.
1: Себя в
0: да,
1: форму,
0: я,
1: конечно.
0: И нет,
1: конечно.
0: Там им будут заниматься, да,
1: вот смотри,
0: да.
1: Вот видишь, опять ему повезло, а мне нет.
0: Да
1: вот
0: ты ему... сейчас себе дай вот такого
1: подожди,
0: тренера.
1: Нет,
0: ты
1: так вот не... мне никто же не дадут, не дает.
0: А ты что, хотела бы сняться
1: нет,
0: в мумии?
1: Подожди, нет, нет, Тосечка, я не про так. Это, ты не даешь мне сказать.
0: А, извини.
1: Посмотри, вот он полненький,
0: да.
1: Ему деньги миллионы оплатят,
0: ну,
1: для того, чтобы он себя
0: похудел.
1: Привел в порядок, да?
0: Да.
1: Чтобы он
0: а почему
1: похудел.
0: Тебе никто не платит?
1: А почему мне никто не платит миллионы, чтобы я привела себя в порядок?
0: Ну,
1: вот
0: да.
1: Я к чему, понимаешь? Да. Ой, сегодня
0: ну,
1: такие новости прям ломают.
0: Ни в первой, ни во второй мумии не снималась, поэтому, видимо, тебе...
1: Да я бы хоть где снималась, просто заплатите мне деньги. А, так, и еще, что еще?
0: Давай, что еще?
1: Скандал между бывшей супругой Пашей Техника.
0: Оба.
1: Да, и между бывшей супругой Гуфа Айзой. Произошел в сети.
0: Что
1: недавно в одном из интервью Айза выпалила фразу о Паше Технике в стиле «умер наркоман, ну и зашибись». Да-да, важен контекст. Слова вырваны из высказываний и все такое. Полную цитату я сейчас приведу и озвучу. «От него всегда пахло смертью, он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным, я когда умирают наркоманы, я очень радуюсь. Не потому что они плохие люди, а потому что стали свободными», заявила бывшая жена зависимого Гуфа. Ответа долго ждать не пришлось. Вдова Паши Техника быстро вступилась за своего Пашу, обозвав Айзу днищем. По факту Айза, ну я не знаю...
0: Ну они обе друг друга. Стоит.
1: Ну, ладно, я сейчас скажу, как она, значит, что она ответила. Она написала, Ева Корицкая написала, интересно, Айза будет радоваться, когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают.
0: Ну, она классно
1: ответила.
0: Пошутила.
1: Да. Ну, я не знаю, ну, хотя вот, ну, вроде как вот, Ну, смотря с какой стороны посмотреть, конечно, ужасно Айза так высказалась.
0: Да,
1: так
0: она вообще,
1: нельзя
0: нет,
1: говорить,
0: конечно,
1: да,
0: нельзя
1: там,
0: говорить.
1: Умер наркоман и такое счастье. Да, конечно, она глуповата, туповата, но все-таки, да, все-таки. Может быть, для какой-то отдельной семьи зерно правды в этом есть, потому что они устали с ним бороться. Но бывает же такое, да, что, то есть, но... что он какой-нибудь, может быть, был... негативный, грустный наркоман. Я не знаю, ну короче. Может, она имела в виду такую семью,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да, да, да, да.
1: Я хотела, ну, точнее,
0: он
1: я попыталась
0: не
1: веселый, понять.
0: Да?
1: Да, да. Вот я не знаю, если Гуфа не станет, как будет реагировать Айза? А ведь ей припомнят,
0: Гуф-то веселый.
1: Эти слова. Ей припомнят эти слова.
0: Гуф-то веселый, классный.
1: Да, скажут. А что ж ты не радуешься, да? Вот надо осторожно говорить, да,
0: да,
1: на такие темы.
0: Не, ну вообще, как бы, когда человек любой умирает, тут нету никакой,
1: да,
0: какой-то
1: радости.
0: Да, но
1: к чему мы пришли, ребят? К тому, что наркотики – это зло.
0: Да.
1: Никогда не пробуйте.
0: Ну так. И слабоумие, вот, как у Айзы, тоже,
1: знаешь,
0: зло.
1: И такая новость случилась.
0: Давай.
1: Скажем так, в Батайске. Но я ее озвучу. Такой классический поход налево превратился в уголовное дело. Мужчина не просто изменил своей гражданской супруге, он умудрился профинансировать семью за счет любовницы. Молодой человек по имени Антон. Вот так только Антон мог поступить. Гулял по вечерней набережной Ростова. Увидел там
0: давай.
1: 60-летнюю Ирину, решил познакомиться, видимо, резко забыв о том, что его дома ждет гражданская супруга. Уже через несколько часов пара отправилась в гостиницу.
0: 60-летний.
1: Оплатить поездку, как и номер, пришлось новой знакомой. У кавалера, по его словам, разрядился телефон, и, видимо, вместе с ним и кошелек. Но на этом джентльменство не закончилось. В общем, они в гостинице провели, Антон и Ирина провели бурную ночь.
0: Так.
1: И после, значит, Антон взял ее телефон, своей Ириночки,
0: да,
1: и 60 тысяч рублей перевел на счет своей жены.
0: Видимо, за ночь. 60 тысяч рублей, 60 лет, все верно.
1: Вот такая измена.
0: За год по 1000.
1: То есть она, значит, написала заявление в полицию, его задержали.
0: Я говорю, за год по 1000 он взял просто.
1: Ты думаешь, услуги ее были платные?
0: Нет, в плане, ну, его... Он-то помладше же, правильно, ее был?
1: А нет, я перепутала,
0: 60 лет ей было, 60 тысяч рублей.
1: Помнишь, пару недель назад мы спросили у наших слушательниц, за миллион долларов они бы отправили своего мужа какой-нибудь пожилой женщине на одну ночь? Все сказали да, все писали да, но также женщины подчеркнули, отправили бы к такой пожилой там какой-нибудь женщине, но не красивой.
0: 60 лет, как бы она уже не...
1: Я не говорю про 60-летнюю.
0: Вообще.
1: Вообще я говорю прям там совсем пожилая. Да, 60 лет это не так-то и... Ну, такая-то и старость.
0: Ты знаешь, и 40 лет люди немножко уже же как пожили.
1: Да
0: вот,
1: нет, давай
0: да
1: сейчас возраст не затрагивать.
0: Да,
1: а то сейчас,
0: конечно,
1: кого-нибудь обидим. Мы не хотим никого обидеть,
0: ни
1: ребята.
0: В коем случае.
1: 60 лет это молодость. И 70 лет это молодость, а 80 лет это вообще юность.
0: Это у каждого свое понятие.
1: А 90
0: понятие.
1: Это класс,
0: у
1: это награда.
0: У каждого свое понятие.
1: Да, это не важно. Просто мы задавали такой вопрос. Меня поразил ответ наших слушательниц. Они говорили, что они бы с удовольствием своего мужа отправили бы на ночь к любой, только к некрасивой женщине. За миллион долларов.
0: А вот я...
1: Вот как ты думаешь, вот твоя супруга бы...
0: Поверь мне.
1: Согласилась бы
0: думаю,
1: на это непристойное
0: красивой
1: предложение.
0: За миллион долларов, поверь мне.
1: Да, красивой.
0: За миллион долларов?
1: Хотя да. Даже
0: она,
1: к двум
0: да,
1: можно.
0: Она меня? Да, вообще, давайте миллионы, пусть забирайте всего целиком, скажет.
1: Нет, там только условия на одну ночь.
0: Ну...
1: А я бы вообще сказала, продлевать, может, как-то вот.
0: Да,
1: может, хотелось бы два.
0: Да.
1: Ну, где один, там и второй миллиончик, почему?
0: Может, там есть еще знакомые?
1: У меня же запросы там
0: выросли. Кто за этого дуреху даст на миллион?
1: Да. Ну, все.
0: Мне просто хочется посмотреть на того, кто за меня миллион бы дал.
1: Да тебя вот такого дуреху никто не дает.
0: Откуда ты знаешь?
1: Да меня, говори.
0: Да меня. За меня.
1: Ой, Антошка, Антошка, когда ж ты это свой нос-то починишь?
0: Не знаю, когда появится спонсор.
1: Прекращай. Остановись. Тебе достаточно было спонсоров. Остановись, Антон.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Итак, ребят, перехожу к вашим сообщениям.
2: Кстати,
1: по теме.
2: Замолчи.
1: Тихо. Сегодня тема такая. Значит, где и когда вы оставляли какие-нибудь отзывы?
2: Прикинь.
1: Ты взял мою фамилию?
2: Как будто бы, да. Так Антон Азаров.
1: Понравилось? Ну, тебе идет.
2: Эльвира Павлова.
1: Не-не-не.
2: Тогда остаемся при своих. Ладно, так, тема что там?
1: Ну, зачем ты меня перебивал? Тогда ты сам озвучивай тему.
2: Хорошо, тема такая. Как часто вы оставляете свои отзывы в приложениях или вообще к чему-либо товарам?
1: Нам написал Забакадыш. Доброе утро, хозяюшка и довесочек. Хорошие отзывы не пишу, просто ставлю 5 баллов. А вот если что-то не понравилось, обязательно напишу отрицательный отзыв. Вот.
2: Вот, да, кстати, я поддержу нашего слушателя. Иногда я просто, да, звездочки ставлю или 5 баллов, то есть...
1: Пишу редко, пишет наша слушательница. Либо слишком разочарована, либо когда слишком благодарна. Обычно это кафе, поликлиники, врачи, салоны. Но плохие отзывы удаляют.
2: Ну, не всегда.
1: Так, доброе утречко, братцы. Оставляю отзывы в ЕГОВ, 2GIS и Каспи с надеждой кому-то помочь. Также спасибо всем за ваши отзывы. Они реально помогают. Лайфхак. Через ЕГОВ медучреждений хорошо работают. Всем добра.
2: Да.
1: Так, да,
2: когда
1: через ЕГОВ.
2: Есть...
1: Оставляют отзывы.
2: Да.
1: Вот. Так, еще идем дальше. Так, ребята, вот.
2: Да.
1: Спасибо всем, кто вот такой активный, кто пишет отзывы. Благодаря вам, действительно, я присоединяюсь к словам нашего слушателя. Нам это, вот другим
2: это помогает,
1: потребителям,
2: да,
1: очень сильно помогает. Ты заходишь в отзывы, смотришь, уже делаешь какие-то свои выводы.
2: Я люблю, знаешь,
1: брать,
2: когда
1: не брать этот товар.
2: Хозяйка еще оставляет отзывы, наши, ну вообще, кто там, не только наши слушатели, а вообще люди, да, с фотографиями. Когда они присылают, прям фотографию товара, которого они купили, как он сидит, да?
1: Да.
2: Потому что иногда смотришь на фотографии, и благодаря этим фотографиям я только отказываюсь от товара.
1: Да.
2: Ну, что
1: так,
2: он,
1: привет, дорогие друзья. Вот я и прибыл в Алмату. Мототрип удался на славу. До Бухары и обратно. По теме, только вчера оставил отзыв 2GIS, конечно, положительный. Мой барбер попросил, а из отрицательных это только Яндекс.Такси. Хозяйка знает, что это такое. Доброго дня, мотоциклист Денский.
2: Кстати, да, хочу поздравить его. Он, знаешь, написал, когда он уехал в мототрип, в какое-то такое большое путешествие, да, до Бухары и обратно, вот, несколько наших ребят мотоциклистов. Молодцы.
1: Круто, молодцы.
2: Да.
1: Так, а знаешь, вот касательно того, что Яндекс такси оставлять отзывы, бывает такое, что когда ты конфликтуешь с водителем такси, ты только выходишь, ставишь ему однерку, и он тебе тут он тебе тут же ставит также однерку, чтобы к тебе потом эти такси, когда будут пробки, не приезжали. Понимаешь, он быстренько успевает это тоже сделать. Так что знайте. Доброе утро, Васаби. Сегодня явно день... Решил проверить меня на прочность. Колесо прокололи. У старшей с утра эмоциональный сериал уровня Netflix. А я между всем этим пытаюсь остаться адекватным человеком. Но знаете что? Если вселенная так активно меня испытывает, значит сильной, возможно, да. Значит, считает сильной.
2: Да.
1: Да, я вот не увидела. А ну муж сердится на меня, так вот, отпусти ситуацию. Так, Газиза, а вы могли это ему в личку написать? К чему мне вот эта вся ваша тирада про вашу дочь, про вашего мужа, про то, какой у вас день? Мы говорим, пишите по теме. Так, ты замолчи.
2: Может быть, она так,
1: не
2: таким
1: надо
2: образом...
1: оправдывать. Ты что, адвокат?
2: А, ты сейчас ей отзыв оставила.
1: Да, я вот пишу, вот сама оставляю, точнее, отзыв на нашу слушательницу. Газиза, не делай так.
2: Пожалуйста,
1: пиши по теме.
2: Да.
1: Пиши по теме, да, вот сказали. Вот сейчас начнется, а мой брат, а мой сват, а мой внук, а моя тетя, а моя кума. И начнутся все эти перечисления. Зачем мне это надо? Мне это надо? Не надо.
2: Вот сейчас хозяйка оставила отзыв в прямом эфире.
1: Так,
2: да, видимо, ты любишь писать.
1: Привет, Васаби. А что, если объявить сбор средств на починку Антошечкиного носа?
2: Да,
1: хи-хи.
2: Я пойду по порталу. Все нормально. Спасибо.
1: Тут портал спокойно тебе там сделают.
2: Просто да.
1: Было бы желание.
2: Есть.
1: Тебе вот самому нравится вот быть такой манкашкой?
2: Иногда да.
1: Так, вот еще следующее сообщение. Я очень часто оставляю отзывы в 2GIS. У меня там даже есть награды. в 2 ГИС.
2: Ничего себе.
1: И он не рекомендует только хорошие рестораны. А почему бы и нет? Но самое главное, вы не знаете, кто хозяин или владелец этого ресторана. Поэтому пишите очень правильно. Пишите, что по моему личному мнению, это мое частное мнение, что-то вроде этого. А то вдруг возьмет, подаст на вас в суд. На меня в суд подавали, ребят. Значит, у меня была такая история негативная, да, связанная с детским центром. Значит, находится он по адресу, кажется, Айманова 116. Вот.
2: Так.
1: А, 116? Нет, не 116. Ладно, ну, неважно. Да,
2: там.
1: По Айманову. Айманова Абая. Плюс-минус.
2: Слушай, сейчас пока не вспомнит адрес, голову
1: торговый
2: сломает.
1: Центр «Тайм». Вот там есть детский центр. Вот.
2: Да, да.
1: Туда ходила моя дочь недолго, и, значит, у меня были претензии там к воспитателю. Ну, какие претензии, да? То есть она ее в первый раз там поцарапала.
2: Так.
1: Когда брала, она психанула, и эта воспитательница запсиховала и взяла ее работу. Вот так вот. Взяла, дернула и поцарапала ее. Я так сделала просто замечание воспитателю.
2: Так.
1: Сказала, ну, немножечко будьте как-то аккуратнее. Да. И второй раз была какая-то история, то есть воспитатель ушел, и там мальчик подрался, кажется... Не подрался, с кем-то он там поругался, и, значит, дочку мою толкнул. Так. Ну так, она просто попала под какую-то разборку. Да, я попросила детей не оставлять. Она сказала, если вам, цитирую, что-то не нравится, вы можете уходить из нашего центра. Я больше смотреть за вашим конкретно ребенком не буду. Да, хотя она самая спокойная, ты это знаешь, в обычной жизни она самая спокойная, ведет себя тихо, это там она соцсетях устраивает.
2: Да, ну и вообще, как бы, что это за условия такое? Вы,
1: значит, я написала жалобу директору, она там, извините, но вещички свои заберите, уходите. Почему?
2: Да,
1: она мне объяснила, это директор, она сказала, все потому, что я плачу мало там зарплаты, что-то вроде этого, ну там, значит, столько философии, я не могу с ней попрощаться, она вот скоро уйдет, как только она уйдет, вы к нам вернетесь. Понимаешь?
2: С таким условием.
1: Да, и этот директор, когда там нам заходили спонсоры Чокопай всякие, да, то есть они нам приносили кучу-кучу всякой продукции, мы ее угощали, она так радовалась. Ой, наша Миюша, ты наш любимый блогер. А, подарочки, все это брала-брала, ела-ела-ела, брала-брала, тортики-тортики-шмортики. Значит, все это было. И потом я оставила в 2 ГИС отзыв, потому что мне было очень обидно, что с нами так поступили.
2: Ну, да.
1: Я оставила честный отзыв, все как было.
2: Так.
1: Написала там свой отзыв, на что она написала ответ. Я директор такой-то, такой-то в 2 ГИС, значит, это ужасная семья, у них дочка, вы знаете, что она в Инстаграм матерится, то есть не в центре, в Инстаграм матерится, вы знаете, как она себя плохо ведет? Это вообще ужасная семья, дочку старшую зовут так-то, мужа так-то, маму так-то, все данные наши выложила, значит, да, и все, и она там пожаловалась, значит, набрала 3 лайка. Вот, ну, видать, сотрудники там ее как-то там лайкали. Да, и потом чуть позже, год спустя, она подает на меня в суд. И говорит, что якобы мой отзыв так сильно повлиял, а мой отзыв там лайкнуло около 1000 человек. Она говорит, что этот отзыв мой повлиял очень сильно на ее бизнес. Она предоставила там какой-то журнал и подала на меня иск с требованием 5 миллионов тенге.
2: Так.
1: 5 миллионов и оплату адвокату 500 тысяч. Uh-huh. То есть на 5,5 миллионов она подала на меня иск. И потом, значит, когда уже наш адвокат с ней поговорил, она говорит, ну пусть 300 тысяч тенге даст, и я заберу, значит, свой иск.
2: Так.
1: Мы ей ничего не дали, мы продолжили с ней дальше судиться, и она ничего от нас уже не получила. Почему? Потому что суд не удовлетворил ее иск. Знаешь, что там было? Мы предполагали все.
2: Так.
1: Все предполагали, но там получилось следующее, что судья в своем, как бы, как это называется?
2: Решение.
1: В результативной части, да, в решении, она указала, что не совсем было доказано, что это я написала. Хотя я признавала, что это я написала. Ну, что-то вроде этого. Прям вот дословно не помню. Да. То есть она не получила ничего. Да, и потому что. И мне потом пришлось удалить свой комментарий, хотя я не хотела. То есть это не по судебному решению я удалила. Я просто сама, потому что мне посоветовал адвокат, она сказала: как бы лучше удали, потому что, ну, мало ли что, там всякое бывает, лучше удали. Я взяла, послушала адвоката, я удалила. Хотя в решении суда там не было сказано, чтобы я бы удаляла это комментарий или не удалял. Там, ну, короче говоря, эта тема была не затронута. Хотя нет, там вроде бы сказали, потому что комментарий удален, там это перестало
2: это
1: продолжаться,
2: тоже, да,
1: нарушение. Да. И вот тут у меня была вот такая история. К чему я это рассказываю? То есть бывают разные владельцы ресторанов,
2: заведений,
1: да? Да, заведений. Бывают такие скандальные, как вот этот вот ресторан Битанга.
2: Помнишь, да, было
1: тоже. Он прям, он обзывался, он там, значит, что угрожал, он писал всякие гадости. Вот, из-за того, что я написала, что для картошки, там, для жарехи, это слишком высокая завышенная цена, там 6500, кажется, она стоила, что там нам вот это не понравилось. Я просто писала по поводу там еды. А я написала также, что мне понравилось. То есть я написала, мне вот это понравилось, а вот это не понравилось. Из-за того, что я это написала, он, так это вот та самая женщина, это вот эта женщина, он там в этот тред, и все, и мы там гудели 2 недели, потом кто-то отменял их, а потом кто-то возвращал.
2: Да-да-да.
1: Знаешь, там куча ботов набежала, там, я не знаю, что это происходило, но что-то там творилось. Так что поэтому, ребят, надо обязательно оставлять отзыв.
2: Правильно.
1: Правильно, да, правильно, да, чтобы сейчас на вас потом не подали в суд.
2: Потому чтобы он же для вас не обернулся каким-то,
1: да,
2: плохим.
1: Да, или же просто можете загрузить свой отзыв в чат GPT.
2: Попросить его скорректировать.
1: Попросить
2: надо,
1: его
2: правильно
1: прокорректировать так, чтобы он не нарушал какие-то законодательства, да, или чьи-то там права, я не знаю, как это. А, не задевал чистые достоинства.
2: Да, да, вот,
1: достоинства. Вот, вот, вот, да. Вот, вот такая вот история случилась со мной. Но я не знаю. А может быть, могло бы быть и иначе. Может быть, мне сказали бы, обязали бы меня выплатить какую-то, да, сумму. Хотя она там предоставляла журнал, что у нее теперь посещений стало мало.
2: Меньше,
1: у,
2: да,
1: нее,
2: ну,
1: стало,
2: понятно,
1: мало,
2: нет,
1: посещений, потому что они просто орут там, орали. На
2: детей,
1: ну, в то,
2: да,
1: время, да. Потом, да, уже, да, выяснилось, что этого воспитателя уже там нет. Он якобы не работает.
2: Ага.
1: Хотя она очень жестко там, знаешь, могла там прессовать детей. Такое было тогда, когда мы ходили. Сейчас
2: ты,
1: я,
2: знаешь,
1: не знаю.
2: Мне кажется, если бы это не было бы правдой, твой бы комментарий не набрал бы 1000 лайков от людей.
1: Да, да. А,
2: других,
1: нет, вот к чему я говорила-то, да, я потеряла,
2: давай,
1: мысль.
2: Давай.
1: А, и в суде, значит, она почему-то скинула в чат суда, и потом в суде она просила, посмотрите, уважаемый суд, посмотрите, посмотрите. Видео, она взяла все видео, где ребенку было еще 3 года, 2,5 года, где она материлась, она смонтировала полторы минуты видео, и только там маты, она все это, значит, смонтировала, и это все у нас дома, не в центре детском, так, не там, где куда-то,
2: да, да,
1: там,
2: да, ну, я понятно,
1: ребенок,
2: с ваших,
1: да,
2: роликов.
1: Да, она смонтировала с наших роликов и без конца. Уважаемый суд, обратите внимание. Эта семья такая девиантная, они больные люди, они нездоровые. Хотя она, я скидываю переписку, она там, люблю вас, обожаю, спасибо, да. То есть смотрите, смотрите, смотрите.
2: Понятно.
1: То есть она тут же брала все подарки, там спонсоры, не спонсоры, выкладывает ее видео везде у себя, как рекламу. Выкладывает мою дочь везде. Вот посмотрите, если она посещала наш центр, значит, там,
2: да,
1: вот...
2: Да, да, классно,
1: да, значит,
2: здорово.
1: Тут у нас так классно, здорово. Она использует изображение моей дочери как рекламу, приманку к своему центру.
2: А потом тут же так же поступает.
1: А потом тут же в суде параллельно она берет, скидывает видео, да? То есть ей объясняют, что это не имеет никакого отношения вообще к нашему процессу.
2: Да-да-да.
1: И она вот, вот она такая, вот она сик... Я, конечно, была очень сильно удивлена. Очень сильно.
2: Поэтому,
1: да,
2: будьте аккуратны.
1: Это просто, это очень скандальный человек.
2: Ну что ж, хозяйка, наверное, я думаю, приходится...
1: Так что вот, пишите отзывы свои правильно.
2: Да, и честно.
1: Ребят. Не, ну честно-то да, но правильно так,
2: тоже правильно,
1: чтобы возможно...
2: Да,
1: а вдруг,
2: конечно,
1: вы нарветесь на такого человека, который побежит по судам, будет там вас по судам затаскаю и так далее и тому подобное.
2: Да, всегда
1: вот
2: свой отзыв перепроверьте на то, чтобы не было каких-то ненужных подоплек, чтобы потом...
1: Вот нам слушатель, да, пишет, спас миллионы, оставляя отзывы о клопах в отелях.
2: Да?
1: Да.
2: Здорово, молодец.
1: Да? А напишите нам, а где там есть клопы? А есть клопы в отелях?
2: Отелях?
1: Я вот не знаю, смотря в каких отелях.
2: Может быть, в каких-нибудь таких, это, придорожных?
1: Я не знаю. Ну, в общем, ребят, всем доброе утро. Мы переходим в следующий час. Пишите нам по теме, как часто и где вы оставляете отзывы.
2: В приложениях, да, или еще либо где-то.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
1: Ребята, любимые наши, сегодня 12 мая.
2: Уже 12,
1: 12 мая. Время 09.03. Да. Овны, день подойдет для быстрых решений и активных действий, но не стоит спорить из-за мелочи. Вечером лучше переключиться на отдых.
2: Что это с тобой?
1: Я пытаюсь быть бодрой. Не надо?
2: Вообще какая-то дичь получилась.
1: Ладно, по-другому. Ладно, давай, ладно, по классике, да, пойдем?
2: Тельцы.
1: Овны. День подойдет для быстрых решений и активных действий, но не стоит спорить из-за мелочей. Вечером лучше переключиться на отдых.
2: То-то и оно. Тельцы, хорошее время для финансовых и рабочих вопросов. Спокойствие и последовательность помогут добиться нужного результата.

0: и завершения старых задач. Избегайте лишней критики.
1: Весы. В отношениях важно сохранять баланс и не копить недовольство. В финансовых вопросах лучше действовать осторожно.
0: Скорпионы. День может потребовать терпения в общении. Не пытайтесь все контролировать. Часть вопросов решится сама.
1: А вообще так странно, да? Вот мы смотрим на какие-то знаки. И да, вот так какие? Читаем, и это складывается, из них складываются слова.
0: Слова, потом в предложение. Да,
1: и вот и мы это все понимаем. Я сейчас посмотрела
0: задумалась,
1: вот, на текст, я задумалась, это же такое чудо читать.
0: И понимать.
1: Зачем я это вслух
0: сказала? Я вообще... Ты становишься мной.
1: Не, ну это такое же чудо,
0: хотя,
1: да, ребята?
0: По
1: смотри,
0: сути,
1: вот,
0: которое мы
1: вот
0: каждый... И, да, и мы не понимаем вот этих чудес, да.
1: Ага.
0: Видеть и наслаждаться, вау, чувствовать дождь.
1: Не-не-не, дождь — нет? Это другое. А с другой стороны, нет, это не другое. Это какие-то капельки воды
0: падают тебе на кожу с неба.
1: Не снизу,
0: да.
1: Не сбоку.
0: А сверху.
1: Сверху.
0: А откуда там? Там, по сути...
1: А может, кто-то просто нас душем вот так поливает? Может, мы вообще живем на муравьиной ферме?
0: А если вода... Может быть, у нас в атмосфере там вообще вода, поэтому она и падает?
1: Я не знаю.
0: Может быть, космос — это и есть вода?
1: А может быть, поэтому в космос не всем можно летать?
0: Вот-вот.
1: Чтобы мы там что-то не увидели.
0: Поэтому хорош так думать. Давай, читай гороскоп.
1: А кто у нас там? Скорпионы были, да?
0: Я уже даже не помню.
1: Весы были? Кто у нас был?
0: Я сказал, часть вопросов решится сама. Да, сейчас стрельцы, ты.
1: Не, ну все-таки, вот я смотрю, да, вот смотри,
0: да,
1: текст.
0: Да.
1: Стрельцы. Хорошее время для поездок. Вот как это я все складываю, вот эти буквы, как я складываю
0: единое
1: слова.
0: Единое слово, а потом в мысль,
1: если
0: да?
1: Мои вот глаза видят, а вот так рот вот так вот читает. Это же чудо.
0: Да,
1: чудо.
0: По блютузу сконнектились, да, глаза с ушами.
1: А как мои глаза понимают, чтобы рот вот это говорил? Как они понимают?
0: Как информация, глаз переходит к рту,
1: да?
0: Читать эти буквы.
1: Но это же удивительная штука такая.
0: Конечно, да. Вообще, когда ты не знаешь законов физики, вся жизнь
1: удивительная. А ты объясни мне это законами физики.
0: А я что, ты думаешь, такой умный, что ли?
1: Вот.
0: Я
1: студовец. Но это же не законы физики.
0: Это законы тела.
1: Не, ну как это работает? Да, вот смотри, я же вижу, что написано,
0: да.
1: Стрелец. Хорошее
0: Нет,
1: время
0: а вообще,
1: для поездок.
0: Понимаешь, подожди, совокупность вообще мозга и всего тела.
1: Вот-вот-вот.
0: То есть ты же не подумал, надо поднять руку, а ты поднимаешь руку просто.
1: А-а-а.
0: Тебе даже, хотя и от мозга же идет какая-то информация, то есть ты еще не успел подумать, а ты уже поднял.
1: Да-да-да.
0: Рефлексы, вау.
1: Стрельцы, главное, да, не распыляться на слишком многое сразу. Вот видишь, вот, смотри,
0: да,
1: это как раз. Но с другой стороны, еще чудеса какие. Вот люди, которых мы не знаем и не видим, они так пишут нам на планшет. Но люди же эти далеко, а планшет-то в студии.
0: Чего ты за дичь несешь? А прикинь, а у этих людей тоже есть глаза, которые потом говорят пальцем то, что нужно написать нам по теме.
1: А как эти люди понимают, что нам надо писать? Вот,
0: потому что
1: им
0: мы
1: надо
0: попросили
1: писать? А как они узнали, что мы попросили?
0: А мы им сказали, они услышали, они захотели.
1: Нет, ты не понимаешь,
0: что
1: смотри,
0: началось?
1: Мы же сидим в студии.
0: Козероги, сегодня
1: нет,
0: лучше.
1: Нет, ну мы же и говорим вот здесь в комнате.
0: А они слышат,
1: а
0: где-то
1: они
0: в машине
1: слышат. А я-то их не вижу.
0: Линии электропередач.
1: Вот как они работают? Как по проводам идут наши голоса? Почему по проводам они идут?
0: А где-то по воздуху.
1: Вот я и говорю, как они идут? Как? Это все так... Ну, слушайте, жизнь — это же чудо. Мы пока ждем чуда. Это же чудо.
0: А
1: вот
0: мы живем
1: смотрю,
0: в чуде, да?
1: Я смотрю на текст, и мой рот их читает.
0: А прикинь, при этом еще сердце в совокупности работает, и с почками организм тебе как бы
1: фильтрует
0: да,
1: кровь
0: вообще
1: там все, да?
0: Да-да-да.
1: Угу.
0: Ты не считаешь, что это вообще еще большее чудо?
1: Я считаю, что мы сами чудеса вот такие ходячие.
0: Творение, да?
1: Да.
0: Чудесное.
1: Вот-вот.
0: Просто кто-то это чудо берет, потом всякой ерундой запихивает в него, и чудо это убирает, да?
1: Не, бывает, не запихиваешь, бывает, кто-то просто что-то с тобой
0: так себе,
1: делает.
0: Так себе чудо.
1: И чудо пропадает.
0: Ну ладно. Козероги, сегодня лучше сосредоточиться на практических вопросах и не тратить силы на пустые споры. Вот мне не надо, я на это пустое не буду.
1: Ладно, водолеи, возможно, перемены в планах или настроении. Не принимайте резких решений под влиянием эмоций.
0: Рыбы, день подойдет для спокойной работы и общения с близкими. Ну а вечером полезно отключиться от лишней суеты.
1: Ребят, тема такая, как часто вы оставляете свои отзывы в приложениях? Пишите 8-700-107-10-22. Но все равно, Тосечка, я вот не устаю удивляться тому, что нас окружает.

0: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Ну давай.
2: Итак, смотри, вообще необычные есть народы, поднародные даже некоторые.
1: Ой, все, нет, началось, подожди. Но это скучно.
2: Нет. Нельзя долго смотреться в зеркало с плохими мыслями. Считалось, если утром смотреть на себя в раздражении или унынии, можно закрепить тяжелое настроение надолго.
1: Так.
2: Да, и поэтому женщины старались сначала умыться прохладной водой, открыть окно и только потом расчесываться и смотреться в зеркало. Не советовали стоять долго на пороге, особенно спорить на пороге, передавать деньги через порог, обсуждать плохие новости.
1: Но это всегда или только по утрам?
2: Ну, вообще, ну, и сегодня, 12 мая.
1: А, сегодня нельзя, да. На пороге
2: порог считался спорить. Границей между своим и чужим миром. Через него старались не переносить негатив. Теперь
1: как
2: смотри.
1: Весело и интересно.
2: А сны, между прочим, в ночь на 12 мая считались подсказками. Особенно запоминали воду, дорогу, птиц и умерших родственников. Такие сны
1: обалдеть.
2: Не трактовали буквально, их воспринимали как намек или предупреждение.
1: Что ты сегодня такой гнусавый? Скажи мне, дорогой мой.
2: Погода. Простыл.
1: Хорошо.
2: Заложила.
1: Тогда я тебя прощаю.
2: Что можно делать 12 мая?
1: Что можно делать?
2: Умыться прохладной водой на рассвете.
1: Умылись.
2: Считалось... Это смывает зимнюю усталость. Иногда в воду бросали серебряное украшение, лист мяты или веточку растения.
1: Так.
2: Проветривать дом с самого утра. Но делать это нужно было спокойно, без ругани. В народе говорили, свежий майский воздух выгоняет тяжелые мысли.
1: Ой, Антон, давай уже ближе к делу, что-нибудь другое.
2: Хорошо, подожди. Заниматься ручной работой сегодня полезно. Шить, чинить, делать что-то аккуратное руками. Это считалось способом собрать мысли в одно единое целое. И первый напиток дня пить не спеша. Даже существовала примета: если утром торопиться или пролить чай или молоко, день будет суетным.
1: Ага.
2: Что нельзя делать?
1: Суетным или
2: суетным?
1: Суетным.
2: Да, что нельзя делать 12 мая? Нельзя сплетничать и обсуждать чужие проблемы.
1: А вот это я не соглашусь. Мне кажется, можно сплетничать.
2: Ну, всегда...
1: Сплетничать — это весело. Если бы мы не сплетничали, нас бы давно никто не слушал.
2: Сплетни — это какие-то новости, да?
1: Всем нравятся, между прочим, наши сплетни.
2: Ну ладно. Не рекомендовалось отправляться в дорогу в плохом настроении сегодня. Особенно в дальнюю. Говорили, с какой душой выйдешь, с такой и вернешься.
1: Угу.
2: Не поднимать найденные мелкие деньги сегодня. Считалось очень такая интересная примета. Мелочь на дороге могла считаться сброшенной бедностью от кого-либо. То есть.
1: Так.
2: Не сидеть долго в полной темноте вечером. Особенно в одиночестве и в тяжелых мыслях, потому что раньше зажигали лампу, свечу или оставляли небольшой свет. И еще, не есть сегодня в раздражении. Даже была поговорка: сердитая еда силы не дает.
1: Есть радостно.
2: Да, поэтому старались не садиться за стол после ссоры. То есть садиться за стол только в хорошем настроении.
1: Хорошо, принято.
2: Все, это все.
1: А я всегда сажусь за стол в прекрасном настроении.
2: Но иногда бывает,
1: есть.
2: Когда кто-то испортит, и ты садишься все равно с небольшим каким-то осадочком.
1: Да,
2: еще
1: а бывает, вот испортит, и уже неохота
2: да,
1: есть.
2: Да, да, да, бывает такое.
1: Бывает такое.
2: Вот.
1: Как это работает? То есть не чтобы похудеть, надо портить все время настроение.
2: Чтобы кто-то тебе портил настроение.
1: Тогда мне
2: перед
1: надо
2: едой.
1: С тобой жить.
2: Перед едой.
1: Тося, давай жить вместе
2: ни
1: хотя бы
2: что.
1: Месяцев 6, пока
2: нет,
1: я не похудею.
2: Да, нет.
1: Ты мне будешь портить настроение, я не буду
2: я
1: есть.
2: Я тебе могу по телефону.
1: Давай, присылай мне всякие гадости.
2: Хорошо.
1: Например, ну можешь начать с нюцев.
2: Это еще та гадость.
1: Да, я согласна с тобой. Все.
0: Васаби. И жить стало теплее.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.
2: Весна. Утро. Васаби.
3: Ребят, перехожу к вашим сообщениям по теме. Как часто вы оставляете отзывы?
4: Где-либо, в приложении или еще
3: о ресторанах, о каких-нибудь...
4: О людях, о еде, о качестве. Да.
3: Слушай, а есть такое вообще?
4: Ну, например, да, если, например, официант тебе плохо обслужил,
3: А так чисто о людях просто, о знакомых. Вот можно было бы, да, какой-нибудь сайт создать?
4: Почему? Наверное, есть же в Егоре где-нибудь о людях.
3: Не такие сайты.
4: А, социальные,
3: да? Да, чтобы мы могли сами между собой там говорить. Вот этот сосед у меня...
4: Камура, так себе, да, например.
3: Да, вот он такой.
4: Как человек хороший, но звукорежиссер так.
3: Да. Или наоборот.
4: Я же говорю.
3: Звукорежиссер хороший, а человек... Так это ты сказал сейчас про Мурата.
4: Ну, это от тебя же такая вот.
3: Это ты, а что ты стрелочничаешь сразу? Это же ты сказал, это не я.
4: Так ты же просто так говоришь.
3: Или там, вот этот бывший, вот не брать его. Вот он был моим нынешним, а потом стал бывшим.
4: Вообще не старается.
3: Он не очень, да, не очень такой человек, конечно. Так, привет, Васаби. Не каждый раз оставляем отзывы в 2G с мужем, но если впечатление сильное, то да, особенно про рестораны. Сейчас отзывы реально влияют на выбор людей, это правда. Здравствуйте, стараюсь всегда оставлять отзывы, обязательно пишу, что понравилось или что не понравилось. По 2GIS не всегда верю отзывам, потому что в чатах часто пишут с просьбой поставить 5 звезд такой-то организации. Сама, когда ищу что-нибудь, читаю отзывы меньше 2 звезд, где ставят 5 звезд, не обращаю внимания.
4: Ого.
3: Интересно. Так, здравствуйте. Так, приходите к нам в центр, приводите своего ребенка, а тут же уже реклама.
4: Ага.
3: Школа маленьких леди, джентльменов. Вот сразу вот как будто нет. Ну что такое маленькие леди и джентльмены? Вот как-то как будто сразу
4: просто
3: и
4: детей
3: не хочется.
4: Хочется, да,
3: просто дети, да. Какие леди, джентльмены вот там? Просто дети. Так, доброе утро, Эльвира и
4: леди,
3: Тоха.
4: Леди, джентльмены, это уже
3: взрослые. Ребята, я сколько раз вас прошу? Надо писать так. Здравствуйте, хозяйка эфира и какой-то там Антон.
4: Да, хорош такое учить их.
3: Ну, мне хочется, чтобы так написали.
4: Ну,
3: мне просто будет приятно.
4: Что тебе приятно?
3: Ну, посмотрите, какой мрачный день.
4: Да
3: а мне хотелось бы.
4: Ты тоже не особо веселая.
3: Ну, мне хотелось... Ну,
4: мрачная
3: вот, а я была бы веселой, если бы мне так написали.
4: Что ты какая-то Эля и
3: нет,
4: король
3: Нет, что ты
4: Антон?
3: Какой-то там Антон и
4: а
3: королева
4: вот, а
3: эфира
4: Эльвира.
3: А меня,
4: наоборот, бы развеселило другое.
3: А меня другое.
4: Ну, вот тогда давай пусть пишут так, как есть.
3: А что ты со мной ругаешься-то?
4: А вообще сегодня спорить плохо.
3: Вот это ты первый начал. Нет, ну что тебе, что тебе жалко, что ли? Напишу там какой-то.
4: Ой, ладно,
3: там Антон.
4: Все,
3: Антон
4: читай.
3: Согласился.
4: Нет, я не согласился.
3: Пишите. Доброе утро, Эльвира и Тоха. По теме как-то сидели, отмечали ДР жены, друга в заведении таком-то. Так. Я не буду озвучивать, ребят, название.
4: Да,
3: сейчас его уже нет. В конце именинницы принесли комплимент, поздравление в виде кусочка торта, как многие делают в других ресторанах. Хотя мы не просили его приносить. Все было хорошо, пока не принесли счет, куда входил этот тортик, цена этого. Ага. Кусочка была 5000. Написал отзыв в 2GIS, получил кучу лайков, но туда мы больше не ходили.
4: Да, вот знаешь, когда комплимент от шеф-повара тебе не бесплатно достается, это как-то странно.
3: Да.
4: Когда это включает в счет, это некрасиво, это неправильно, мне кажется.
3: Доброе утро. Я как человек, который ведет бизнес, понимаю, как важны отзывы в наше время и сама всегда стараюсь оставить отзыв как положительный, так и отрицательный, только если это по делу. Меня удивляет такая тенденция, когда людям не понравилась услуга или товар, они сразу бегут негативные отзывы писать. А если понравилось, то надо чуть ли не уговаривать, чтобы отзыв написали, как будто эти отзывы платные. Я как-то наткнулась на негативный отзыв 2GIS и решила посмотреть профиль человека, который это написал. Оказалось, что он всем оставляет только плохие отзывы. И таких людей, как выяснилось, немало. Ощущение, будто любители повозмущаться таким образом самоутверждаются. Лана, нет, бывает такое вообще, это в нашей психологии,
4: да,
3: в нас так заложено, что негативный отзыв, Он очень сильно влияет на нашу психику, на наше восприятие, нам обидно.
4: А хорошее мы воспринимаем и мы хотим, как должное.
3: Да, да, да, хорошее как должное. А вот когда что-то такое плохо, там, какую-то плохую услугу, или что-то плохо там произошло где-то, там, ну, не важно, да?
4: Когда товар или что-то все хорошо, мы это расцениваем, как это, ну, так и должно быть.
3: Так и должно быть, да. Я заплатил деньги, я получил прекрасную услугу. А когда что-то вот идет не так, не по плану, например, и люди быстрее пишут негативные отзывы, негативные отзывы.
4: Смотри,
3: они сами
4: вот, например, если бы было бы так, да, вот я покупаю, например, какой-нибудь классный, допустим, смартфон, к примеру, через приложение, да, там через какую-нибудь, через доставку. Мне он приходит, да, мне нравится, но прикинь, я даже не знал, а мне с этим телефоном приходят еще беспроводные наушники в подарок.
3: Да.
4: Вот тут бы я бы оставил, например, потому что я получил
3: слегка. Но еще бывает такое,
4: еще
3: когда
4: да.
3: мы что-то покупаем, мы же отдаем за это деньги,
4: да.
3: и мы всегда надеемся на качество. И мы получаем качественный товар, ну как
4: мы
3: бы
4: радуемся,
3: я заплатил
4: да?
3: за это деньги, я получил качественный товар. И в голову никому не приходит написать этот отзыв, например, да. Но когда мы пишем негативный отзыв, когда мы заплатили деньги и получили некачественный товар, и тогда нас это очень сильно возмущает, и мы чувствуем какую-то несправедливость.
4: Да, что нас
3: а там,
4: обманули,
3: где мы чувствуем несправедливость, мы идем и это все выговариваем.
4: Конечно.
3: Да. А когда мы приходим, и прекрасное обслуживание, все прекрасно, мы воспринимаем это действительно как должное, что так и должно быть. А, приветики. Однажды купил игровую приставку детям через приложение Каспи. В итоге они закачали не все обещанные игры. Я звонила, им говорил, они не предприняли никаких действий. Вот пишу отзыв, само приложение, что это худший магазин, написал все как есть, и тут через 5 минут перезванивают и умоляют удалить плохой отзыв. В итоге мне восстановили все игры, дали пароли, и все стало на свои места. Ну вот, главное,
4: видите,
3: что все
4: иногда
3: хорошо
4: нужно так
3: обошлось.
4: Сделать, чтобы, чтобы сделать.
3: Доброе утро, любимое шоу. Вот хочу написать отзыв на всех водителей города Кукшетау в Двагис. Вообще ездить не умеют, габариты своих автомобилей не чувствуют, не видят. Двигаются не торопясь по левой полосе, в зеркала не смотрят вообще, повороты не могут заехать, в которых две машины спокойно вмещается. Что говорить, если на ровном месте людей сбивают? В новостях видели, наверное, как женщину сбили в микрорайоне Сарарка. Конечно, мы все эти новости видели, мы просто не хотели эту новость обсуждать, но я хотела бы вот всех водителей, всех комментаторов призвать к тому, чтобы они все-таки не осуждали того, кто был за рулем, потому что мы все сами водители, может случиться всякое. Всякое. Да, у этой женщины, я вот посмотрела сегодня, не было, как оказалось, прав на вождение, так. Оказывается, ее супруг посадил ее за руль, она не умеет водить автомобиль, она там сбила женщину.
4: Ну, во-первых, зачем садить без прав, тем более человека, который не умеет ездить.
3: Да, конечно, Тосечка, но это все понятно.
4: Да.
3: Теперь уже завели, я так понимаю, два уголовных дела на нее и на ее супруга, да. Но
4: вот
3: я все-таки не спешила бы всех вот так вот, знаешь, порицать,
4: нет,
3: ругать.
4: Нет,
3: потому что я сама за рулем.
4: Иногда
3: и все, кто нас сейчас
4: случаи,
3: слушает, вы тоже за рулем. Даже если у вас есть эти права, вы не знаете, что завтра там, да, из переулка кто-то появится, не появится. Может, вам плохо станет за рулем. Может, ну, всякое бывает. Поэтому я вот как-то не рискнула бы писать какие-то гадости, комментарии. Я вижу, что ситуация очень из ряда вон выходящая. Она очень возмутительная. Это просто ужас. Ужас, да. Не позавидую ни одной, ни другой стороне, конечно же. Но писать какие-то гадости, желать кому-то чего-то плохого я бы не хотела. В этой ситуации конкретно нет. Так, здравствуйте, хозяйка эфира, и непонятно кто. Вы классные, просто без темы эфира. Спасибо, все, у меня настроение прекрасное.
4: Молодец такой, написал классный.
3: Здравствуйте, Васаби Шоу. Да, я видела такую ситуацию в Кукшетау. Очень жалко женщину, как оказалось, она мать-одиночка. И также все равно, как будто бы даже жалко ту женщину, которая по своей неопытности и тупости села за руль. Такое может приключиться с каждым, но это для всех, для нас урок.
4: Урок, да.
3: Вот,
4: конечно.
3: Да, это для всех, для нас урок, ребята, да. А, вот и дописывают. Но гадости писать не хочу, потому что я сама за рулем уже 15 лет. Бывает всякое, бывает, я тоже хожу в поворот и могу кого-нибудь там не заметить.
4: Ну, затупить, да, иногда бывает. Тут,
3: все бывает, ребята, поэтому
4: ребята,
3: давайте
4: поэтому,
3: не осуждать.
4: Да,
3: вот бывает же такое, ты осуждаешь кого-то, и потом это приходит в твою жизнь.
4: Да.
3: Вот как-то не хотелось бы, конечно.
4: Ты знаешь, иногда бывают водители с, там, я не знаю, с многолетним стажем.
3: Ошибаются, да.
4: Вообще в самой простейшей ситуации как-то, вот, знаешь, бывает такое.
3: Бывает, все бывает.
4: Ты посмотри, даже вот водители Формулы-1, там, не знаю, очень крутые гонщики, иногда просто за рулем своего автомобиля, где они болит, болидом управляют, и все нормально, а потом где-нибудь раз в автокатастрофе где-то что-то допускают. Бывает всякое.
3: Да,
4: поэтому нужно просто
3: бывает.
4: Быть всегда внимательным, аккуратным. И...
3: Но тут еще такое, знаешь, сработало, мне кажется, в обществе. То есть женщина за рулем совершила такую ошибку. Хотя тысяча водителей мужчин совершают больше ошибки, да? То есть неделей ранее, там, кажется, во двор заезжал мужчина, он задавил ребенка.
4: Это вообще не
3: там, сколько ему? Полтора годика ребенку было, да? Он задавил этого ребенка. И вот как-то вот это так не форсилось. Как-то эта женщина из Кукшетау. Всякое бывает, ребят,
4: видишь,
3: всякое.
4: Типа женщина, да.
3: Да. Так, здравствуйте. Вчера в Жасказгане утром водитель автобуса уснул и совершил лобовое столкновение с моим знакомым. Хорошо, подушки сработали, машину на металл. Ну вот, видите, за рулем же был мужчина. То есть в ТРЦ уже создаются такие ветки, где вы видели, как эта женщина сбила насмерть другую женщину. Вот эта женщина за рулем, вот это. Подождите, ребят, вы видели статистику? Да. В основном все самые жесткие ДТП совершают
4: мужчины,
3: исключительно
4: потому что,
3: мужчины.
4: Да, в основном они гоняют, байгуют.
3: Но я всем нашим слушателям желаю никогда
4: за руль
3: не попадать
4: в нетрезвом
3: в такую...
4: состоянии.
3: Да,
4: знаешь,
3: никогда не попадать в такую ситуацию. Ребята, берегитесь.
4: Ты видела вот
3: и хоть... берегите себя.
4: Смотри, ты видела хоть раз где-нибудь
3: берегите,
4: в Инстаграме,
3: берегите. Нет,
4: в Инстаграме
3: берегите себя.
4: Или в ТикТоке видео, да, там короткое, да,
3: и других.
4: Где...
3: Да я не договорила, я
4: берегите
3: сбилась.
4: Других себя.
3: Ладно,
4: и...
3: неважно, все.
4: Смотри,
3: ну вы поняли.
4: Не видела таких видео, где женщина какие за рулем какие? И топит, показывает, что она по Альфа-Раби там кладет стрелку 220.
3: Видела.
4: Чтоб женщина догнала?
3: Нет.
4: Где мужчины? Вот я и говорю.
3: Мужчину видела.
4: Мужчины так выкладывают.
3: А, ты говоришь про женщину.
4: Ни одна женщина такие эксперименты не ставит. Я вот к чему. То есть она не проверяет слабо себя, машину, остальных. Просто знаешь, как бывает? Ты, ладно, ты профессиональный водитель, но на дороге есть другие люди, а вдруг кто-то из них оказался не совсем профессиональным водителем и допустит за ошибку, а за его ошибки получится и
3: или
4: твоя ошибка.
3: Или перепутал газ с тормозом.
4: Да, тут бывает всякое такое, бывает, понимаешь?
3: Всякое
4: поэтому
3: бывает, да.
4: Еще...
3: Поэтому мы с Тосечкой не спешим никого осуждать.
4: А
3: в этой ситуации может оказаться каждый.
4: Да. Давай прервемся на музыку, а потом дальше продолжим.
3: Да, и уж тем более, ребят, пожалуйста, не злорадствуйте.
4: Да,
3: вы же не знаете,
4: и пишите
3: что с вами
4: по
3: будет.
4: Теме. Как часто вы оставляете свои отзывы и в приложениях положительные, либо отрицательные?
3: В приложениях?
2: Весна на

0: Energy FM diye Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.
2: Весна прям шепчет. Слушай, васаби.
3: Мы сегодня обсуждаем ваши отзывы где-либо, да, там в приложении 2GIS или еще в каких-нибудь других приложениях. Ребят, как часто вы их оставляете?
4: Да.
3: И в каком случае вы их оставляли?
4: Да, что вас подвигло? Пишите 8-700-10-22.
3: Да, да, напишите нам. Доброе утро, мои дорогие. Я пишу редко отзывы, когда чем-то очень довольна, либо очень сильно разочарована. Хочу оставить отзыв вам. Вы очень-очень классное супер-шоу ведущий.
4: Спасибо.
3: Шоу «Суперведущий». Хозяйка эфира просто огонь, но я Антон большой молодец. Была на днях в клубе и видела его работу. Столько в нем энергии, драйва. Всем успевает уделять время, публику раскачивает. Надеюсь, этот его колоссальный труд хорошо оплачивается. Спасибо вам, что вы есть. Вы оба прекрасны. One love. Анна написала.
4: Анна, спасибо большое.
3: Анна, спасибо большое. Это, кстати, вот та брюнетка, помнишь?
4: Да.
3: Вот та брюнетка.
4: Здорово, они пришли в гости.
3: Тебе приглянулась.
4: Да. Я рад был видеть.
3: Чего ты как-то засмущался?
4: Нет, почему? Ну, я всегда смущаю же.
3: Ну, тебе хорошо платят. Ну, хотелось бы
4: больше. Всегда больше, конечно.
3: Да. Добрый день, Эльвира и Антоха. Хорошего и удачного дня. Я, когда езжу на такси, всегда оставляю хорошие отзывы и чаевые, потому что считаю, что никто просто так не таксует. У моего брата 4 детей, днем работает, вечером таксистом подрабатывает. Супруга на декретном. Его зарплаты хватает на садик и кредиты, на продукты от таксовки. Так и выживают люди. Видела видео в инсте, где мужчина считает расходы. Спасибо большое за то, что вы есть. Да, мы тоже видели, ребят. Да,
4: да, многие все из нас считают, что вы прям.
3: Все так живут,
4: и
3: ребята.
4: И расходы,
3: да.
4: И кредиты, и долги.
3: Так, следующее. Я часто оставляю отзывы, потому что хочу повысить рейтинг какому-либо ресторану, если мне там очень сильно понравилось. Но я стараюсь всегда писать правду. Но иногда бывает, что мне не все нравится, но я все равно ставлю 5 звезд. Хотя мне понравилось на 4. Касательно такси, водителей такси, я очень редко пишу хорошие отзывы. В основном ставлю 3 или 4. 5 звезд мало кто заслуживает, потому что в машине либо дурно пахнет, либо водитель какой-то неприятный, либо он не здоровается, либо сидит какой-то кислый, а не улыбается.
4: Вот, я соглашусь.
3: Водители такси, вы, оказывается, не только теперь должны постоянно там здороваться, вы еще должны быть в хорошем, прекрасном расположении духа и улыбаться.
4: Да. Улыбайтесь. Ты знаешь, когда такое происходит, я вот, например, бывает, когда вот человек, вот садишься, да, и в такси вот, например, даже если у него машина хорошая, но он какой-то, знаешь, склочный или вот невоспитанный, я всегда ему раз там поставлю 1 звезду. Мне не нравятся такие люди.
3: Да.
4: И наоборот же, если даже человек, там у него машина не прям вау, да, но она нормальная, он быстро меня довез, позитивный, хороший, воспитанный, я всегда поставлю 5 звезд. Мне когда понравится человеком, я ему с удовольствием.
3: Бедные водители, вот этот комфорт плюс, бизнес, им сказали не разговаривать из-за многочисленных отзывов, да, негативных, то есть они,
4: да,
3: любили.
4: Нет,
3: там поболтать,
4: если
3: возможно.
4: Ты вызвал,
3: ну, такие
4: его,
3: правила,
4: да,
3: есть, правила такие, да. Вот, и ты садишься в автомобиль, здравствуйте, он, здравствуйте. И все, он боится лишнее слово сказать. Ты там что-нибудь у него спросишь, он так неохотно отвечает, потому что боится показаться каким-то чрезмерно разговорчивым.
4: Да.
3: Да, чрезмерно общительным.
4: Нет, когда, знаешь, не водитель лезет тебе в душу, а ты с ним разговариваешь.
3: В прошлом
4: классные...
3: году я же жаловалась в эфире.
4: Такое, что
3: я вызвала вот бизнес-такси. Я вызвала. И приехал мужчина, и он всех, ребята, я клянусь, я написала жалобу на него. Он, клянусь, он всех, вот, кто там поворачивает, ну, на дороге, кто ему мешали все. Он всех обзывал, он на всех обзывался, матерился, цокал, пыхтел. Я вообще этот такой, знаешь, комок нервов за рулем. Это было ужасно. Я была
4: энергии,
3: в шоке.
4: Да?
3: Да, я вышла раньше и поставила ему одну звезду и очень сильно на него пожаловалась. Он был очень негативным.
4: Ну,
3: в какой-то момент стало очень страшно.
4: А вот бывает же, когда тебя окружают просто, ну не окружают, а есть вот такой человек, вот энергетический вампир, и вот он склочный, и вот везде он такой,
3: да.
4: В быту, да, вот случайно такие попадаются иногда.
3: Да, кто это?
4: Да. Да,
3: в твоем окружении есть такие?
4: Слава богу, нет.
3: Надеюсь, это не я и жена. А то ты любишь на нас пожаловаться.
4: Вы из одной касты, да.
3: Добрый день, Радио Энерджи. Сегодня Международный день медицинской сестры. С праздником всех причастных.
4: Давайте поздравим, да, всех медицинских сестер. Сестер. И братьев тоже.
3: Так, хотела написать насчет брата. Ему недавно оставили отрицательные отзывы и его заблокировали.
4: Ага.
3: Да, а почему написали?
4: Видимо, заслужил.
3: Ну, всякое бывает,
4: знаешь,
3: да. Ведь для вас-то он ваш брат такой во всем
4: классный,
3: прав, да.
4: Конечно.
3: А с другой стороны, если послушать другую сторону, там, возможно, все по-другому, да, возможно такое. Я еще помню, что вот нам писала слушательница, какой-то водитель такси к ней приставал. Она тоже написала на него жалобу. Она даже сняла это на видео, как
4: я
3: он
4: помню,
3: там намекал ей на что-то.
4: Приставал,
3: да?
4: Потому что она была девушкой.
3: А, ну ты же не пострадал, получается, никак.
4: Нет.
3: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Пришли в баню в городе Кокшетау, заказали на 1.5 часа, и за 10 минут до окончания времени нам стучат: выходите, у вас время уже. Мы говорим, у нас 10 минут еще есть, за что мы платим. Они нам говорят, что у всех бань так, типа убираться надо и так далее. Поэтому заранее просим выйти. Мы сразу же оставили отзыв отрицательный в 2
4: Конечно, месяца. Правильно, все верно.
3: Слушай, а почему они не закладывают время?
4: Они должны закладывать время.
3: Должны время, да. Вы, допустим, уходите в 15.00, вы уходите в 15.00.
4: Это
3: не
4: ваше
3: надо
4: время,
3: уходить,
4: да.
3: В 14.50.
4: Конечно.
3: Возможно, кому-то мы покажемся
4: душными. Или, знаешь, заходить в 14.10, если у тебя назначено на 14.00 тоже.
3: Рано вас никогда не впустят.
4: Да.
3: Если, например, у вас баня по записи там на 15.00, вас никогда не впустят, там, например, в 14.50.
4: Да,
3: они
4: скажут,
3: ждите своего времени. Да. Так,
4: ну что, пришло время для шоу? Нет еще?
3: Скажи в глаза, а не за спиной. Написали нам.
4: Подожди, приехал такой, да, даже не знаешь, где с интернета заказал покупку, и чтобы оставить отзыв, ищешь этого хозяина этого магазина.
3: Чтобы сказать в глаза, а не за спиной. Это красивая такая фраза, знаете, для гугл-разбора.
4: Подожди, это знаешь, насколько мотивированный человек такой и зависит от своих каких-то принципов. Представляешь, нашел, там, купил ерунду какую-нибудь, да, например, за 1000 тенге, да, например, товар ему пришел плохой,
3: да.
4: Захотел он ему впрямую сказать, купил билет, я не знаю, до Тайваня, там, не знаю, куда, до этого города, нашел на такси, потратил полсостояния.
3: И сказал в лицо.
4: Плохой у тебя товар, брат.
3: Чтобы доказать, что ты можешь.
4: Выучил еще язык. Плохой у тебя товар, брат. И развернулся и ушел.
3: Ой, сам шучу, сам смеюсь.
4: А мне понравилось, потому что далее рубрика
3: шутки. А ты такой смешной, когда ты так вот, знаешь, сказал, такой... Вот.
4: Ну давай, поехали. Шутей.
3: Куда ехать?
4: Куда? Кто?
3: Подожди,
4: по дороге прямо? Да. Ну ладно.
3: А я про такси говорю.
4: А, да.
3: Я про такси.
4: А.
3: Ну, ребят, как ты скажешь водителю, у вас пахнет дурно изо рта?
4: Ну, тоже некрасиво.
3: Как ты
4: это
3: скажешь, да?
4: Да.
3: Как когда водитель агрессивный, я женщина, сижу.
4: Да, боится.
3: Он, да, агрессивно ездит и матюкает всех вокруг.
4: Да, даже если, например, мужчина, и он немножечко физически стремится, ну, как боится сказать ему.
3: Как я ему это скажу в лицо? Как? Я скажу, а ну-ка, давай, не матерись тут.
4: А он агрессивный еще и на тебя начнет,
3: да,
4: нападать.
3: Да, я же не знаю, этого мужчину, правильно?
4: Да.
3: Тут не только я, мужчины-то боятся какой-то отзыв вот там озвучить. Ладно, ребят, у нас музыкальная пауза, далее шутки.
2: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.

0: Пауза. Юмор Павлова.
1: Ну что, погнали? Будете меня поддерживать? Тоже давай смейся.
2: Нет, давай быстренько. Смотри, две шутки и
1: прощаемся. Никаких не две. Попросил Иван Царевич у Василисы Прекрасной 50 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.
2: Дурацкая шутка.
1: Ну кто, как сказать?
2: Не ну, надо, как сказать, говорит.
1: Не надо спорить с мужем. Он все равно не прав.
2: А вот это правда, это правда.
1: А вот смотри, плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. А вот это вообще здоровское. У начальника гидромедцентра родилась дочь. Местами сын.
2: Все, ребят, прощаемся с
1: еще,
2: вами уже
1: еще
2: до
1: один.
2: Завтра. С вами были Антон Павлов, Эльвира Азарова. Всем пока. Пока.
1: Ну ладно, все, пока.
2: До завтра.

0: Energy FM diye Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Коктим. Музыка. Энергия.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223.

0: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха. Когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом,

0: завертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: друзья, я продолжаю вам ставить свои старые пластинки. Это программа Old School Vinyl. Оставайтесь вместе с нами.
1: Old School Vinyl.

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontex. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: Завертушками, диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигжи Шоу. Сигж